0: 次到访中国。中共中央政治局委员、外交部长王毅前往机场迎接。
1: 访问期间，中俄两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。对于普京总统此访，中国外交部发言人表示，近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，各领域合作不断拓展，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为维护全球战略稳定和国际公平正义做出重要贡献。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。双方将以此为契机，继续推动中俄关系向更深层次、更高水平发展，为世界注入更多稳定性和正能量。
2: 在访华前夕，俄总统普京发表了视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: В очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала.
4: 普京指出，正是在25年前，俄罗斯与中国签署了俄中睦邻友好合作条约，为建立真正意义上的战略协作与全面伙伴关系奠定了坚实基础。如今，俄中关系达到了前所未有的水平，两国关系的特质体现在双方相互理解与信任，在平等互利的基础上开展合作，进行相互尊重的对话，并在涉及捍卫主权和国家统一等核心利益问题上相互支持。
3: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств.
4: 普京说，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。正是基于这一逻辑，俄罗斯与中国协调一致，共同维护国际法和联合国宪章，并在联合国、上海合作组织、金砖国家及其他多边平台保持积极协作，为解决全球及地区紧迫问题做出重要贡献。东方卫视编辑报道。
5: 随着中俄免签政策红利持续释放，百年口岸绥芬河入境游持续升温，来自俄罗斯的跨境游客在这里购物消费，体验中医，品尝美食，中俄跨境往来愈发日常化多元化。
6: 上午9点，绥芬河公路口岸入境旅检大厅内人流不断，在移民管理警察的引导下，俄罗斯游客们有序排队，快速完成边检手续，开启又一次中国之旅。
7: Я очень люблю блюда из реки Суйфун. Теперь здесь безвизовый режим, очень удобно приезжать, особенно по выходным. Это очень приятно. Люди здесь очень дружелюбные.И здесь я уже 5-6 раз.
6: 走出口岸，绥芬河市中心商圈里，金发碧眼的俄罗斯游客随处可见。在青云市场等地，俄罗斯游客熟练地挑选衣服、电子产品、家用小商品。在绥芬河市人民医院，针灸、推拿等传统疗法备受青睐。街头餐厅里，地三鲜、锅包肉等东北美食也成为他们的心头好。
8: 他想买一些我们那个店里的那个数码产品，比如说小米的、华为，对这些那个品牌他还是很认可的。
9: 特别是在周末的时候，他们来到绥芬河休闲购物，然后还可以品尝到美食。
6: 据统计，以今年五一假期为例，绥芬河口岸出入境外籍旅客5854人次，同比增长46.6%。从偶尔来变成经常来，从单次游变成周末游，免签红利让百年口岸焕发出新的活力。
2: 凭借着厚重的石刻文化底蕴，世界文化遗产龙门石窟备受中外游客青睐。同时，数字监测、三维复原等前沿科技赋能千年石窟，让八方游客沉浸式地感受石刻艺术的独特魅力。
10: 这两天，龙门石窟景区早早迎来游客入园高峰，海内外游客徜徉伊河两岸，

0: 行国际关系的重要倡导者。
1: Они опираются на принципы взаимного уважения, взаимной выгоды, учета интересов друг друга. Это придает равновесие, стабильность отношениям между двумя великими соседями, но одновременно это придает стабильности международным отношениям, учитывая ту турбулентность, которая сейчас буквально разрывает практически все регионы мира, включая и наш евразийский континент.
2: 今年是中俄睦邻友好合作条约签署25周年，两国元首今天一致同意继续延期这一合作条约。互利共赢基础在务实合作，根基在两国民众。拉夫罗夫指出，如今中俄双边贸易额已连续多年突破2000亿美元，在科技、能源、经贸、人文等领域的合作全面开花。今年适逢中俄文化年，两国民间交往的蓬勃活力为两国关系的政治大厦筑牢了民意地基。
1: Сейчас вот очередной фестиваль проходит в Харбине. Эти годы, вот нынешние и следующие, объявлены годами сотрудничества России и Китая в области образования. Огромное количество культурных, спортивных мероприятий. Когда есть такие настроения в двух обществах по продвижению интересов России и Китая на международной арене, гораздо эффективнее удается.
2: 拉夫罗夫认为，当前新兴经济体蓬勃发展，俄中在全球治理等方面的理念高度契合。除了金砖国家、上合组织之外，欧亚经济联盟、东盟、非盟等多边机制都是构建全新世界经济格局的重要支点。
1: И Китай, и Россия, мы хотим упорядоченного оформления многополярного мира. И еще раз подчеркну, принципы, на которые он должен опираться, их выдумывать не надо. Это устав ООН. Он абсолютно адекватен с точки зрения справедливого устройства многополярного мира. Сейчас самое время придать им новую жизнь и воплотить эти принципы в практические дела.
2: 东方卫视记者金佳瑞莫斯科报道。
0: 除拉夫罗夫外呢，普京此次率领的访华代表团还包括了5位副总理，以及来自农业部、文化部、交通部、经济发展部、财政部、建设部以及教育部的7位部长。此外呢，俄罗斯总统助理乌沙科夫、总统办公厅副主任奥列什金以及俄总统新闻秘书佩斯科夫等等总统府的高官呢，也陪同出行。此外，代表团名单还包括了俄罗斯央行行长、俄联邦对外经济银行行长以及多位俄罗斯国有和私有大型企业的负责人。俄罗斯石油公司、俄天然气工业股份公司、俄国家原子能公司、俄国家航天集团等负责人均在其列。俄罗斯总统助理乌沙科夫强调，俄中不针对第三方，而是致力于和平与共同繁荣。
3: 普京的重视，包括代表团的规模啊，都说明啊，俄罗斯目前啊，确实是把中俄关系那么作为他大国关系的非常重要的这样一环。那么，我想这种重视啊，一方面体现在全球战略协作方面，也就是说，俄罗斯认为啊，中国是他大国关系当中不得不依靠非常重要的那么这样的一个关键性的大国关系。同时呢，也体现在俄罗斯啊，他希望通过和中国发展经贸、务实等等领域的这样一个合作，那么来应对西方对他的这个长期的制裁，对他的长期的这种孤立的压力。我想最重要的还是中俄始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方的这样一个原则。
0: 近年来，中俄积极布局前沿领域的合作，以新质生产力打造增长新引擎。5G、AI、大模型这些代表未来的技术词汇，正在成为中俄合作的新的关键词。在俄罗斯，他们到底发展得如何了？跟中国的合作又走到了哪一步？带着这些问题，近日东方卫视记者探访了俄罗斯第二大电信运营商梅加峰，也走到街头和普通人聊了聊。
4: У меня Powerbank Xiaomi. Вот, он качественный и недорогой. У меня были наушники Xiaomi. Они мне понравились.
5: 就是中国也可以更人性化一点，然后俄罗斯对外就有点死板。
6: 你会用一些哪些
5: ？Deepseek、豆包这些，用他们有时候有一些交流啊，或者是有一些。文字类就是需要让他们帮我看一下修改。
6: 俄文他们也可以啊。
5: 对，俄文也可以。
2: 在企业层面，俄罗斯公司正在加速对接中国技术，没有信号干扰，没有杂音，只有基站和一部手机在对话。
7: Радиосигналы из Женевы. Это шелбокс, в котором, собственно, и происходит тестирование

0: 怎么通呢？
1: 许多俄罗斯消费者熟悉的中国智能设备都出现在了这个实验室的测试名单上。
0: За последний год протестировано несколько сотен моделей различных типов оборудования, от модемов до смартфонов, от роутеров до часов. Все это тестирование происходит в тесном сотрудничестве с китайскими коллегами.
1: 手机网络适配测试只是中俄技术合作的一个缩影，更让俄企兴奋的是当下大数据和人工智能带来的新机遇。梅家峰在俄罗斯有超过7900万用户，这些人什么时候打电话，在哪里上网，消费习惯怎么样，这些数据经过脱敏处理后可以算出一个人的信用分。现在俄罗斯的大银行几乎都在用这个产品辅助做出信用评分。数据驱动下，企业还顺势研发出在零售等领域的 AI 应用。梅家峰是俄罗斯市场上最早把生成式 AI 用到零售管理中的运营商。在他的线下零售店里，每个店员每天都会收到由 AI 生成的工作任务。这套系统还会模拟销售场景，让店员练习沟通技巧，优化销售服务。
2: Продаем малому среднему бизнесу телефонию. Мы можем и внедряем туда искусственный интеллект для того, чтобы, к примеру, анализировать качество звонков партнеров, которые этот сервис потребляют. Если мы продаем рекламный сервис, то мегафона такой есть, можно запустить в рекламном кабинете рассылки по интересам на нашу базу, своей продукции, больше пользы для своего бизнеса получать.
1: 在企业内部，一款俄版 AI 聊天大模型也已经上线，支持俄语、中文等多种语言的问答和工具调用。写报告、整理数据、回复邮件，这些日常工作 AI 都能帮上一把。
2: более 60% сотрудников ежемесячно офисных используют этот инструмент для того, чтобы свою рутину автоматизировать. Внутреннюю платформу, на которой, кстати, используем в том числе и модели, разработанные в Китае, видим довольно большой потенциал в их использовании.
1: 俄罗斯将人工智能发展定位为国家政策的战略方向，由总统亲自推动，目标是到2030年让 AI 为经济带来11万亿卢布的收益。在俄罗斯学者看来，围绕人工智能的应用和治理以及人才培养等方面，中俄有着广阔的合作空间。
3: Россия сильна в каких-то конкретных областях высоких технологий, например, в цифровизации сферы государственных услуг, или в области космоса, а Китай более силен в области промышленного искусственного интеллекта и в области роботизации. Думаю, что создание совместных технологических разработок, совместных проектов по внедрению этих высоких технологий в России и Китае поможет стимулировать многие новые идеи.
1: 东方卫视记者金普庆、陈林涛，俄罗斯莫斯科报道。
4: 今天的外交部例行记者会上，发言人郭家坤介绍了俄罗斯总统普京访华期间，中俄双方在便利人员往来领域取得的新成果。
5: 为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。在两国元首战略引领下，中俄关系保持高水平运行。中方愿同俄方共同努力，不断提升两国人员往来便利化水平，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入更多动力。
4: 好，我这里的情况就是这些，金怡。
6: 好的，一飞，这里是正在直播的东方新闻，请锁定东方新闻，稍后您将看到。商务部解读中美经贸磋商的初步成果，涉及关税安排、农产品贸易、稀土出口管制等领域。国台办驳斥赖清德所谓520讲话，充斥谎言与欺骗，是不折不扣的两岸和平破坏者。南方暴雨引发洪涝地质灾害，各地积极抢险救灾。明天起，新一轮的降雨开始影响中东部。经贸团队上周在韩国举行了经贸磋商，取得了积极的共识。今天，商务部美大司的负责人针对双方在关税安排、农产品贸易、稀土出口管制、飞机贸易等领域的初步成果做了详细的解读。
1: 关税是中美经贸关系中的关键问题之一。本次磋商，两国经贸团队就有关双边关税作出安排，希望美方信守承诺，未来无论以何种理由加征关税，美对华关税水平都不能超过吉隆坡经贸磋商联合安排的水平。